чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли бы они час будут со мной?